0: 89.1. Random Music Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,